0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Ормузский пролив вновь в центре политического внимания. В парламенте Ирана заявили, что пролив будет закрыт, пока США не выполнят условия американо-иранского меморандума. Глава Белого дома Дональд

0: Трамп тем временем объявил Ормузский пролив новой территорией Соединенных Штатов. На это в МИД Ирана ответили, что исправят представление Трампа о принадлежности пролива. Жара и засуха могут заставить Европу прибегнуть к неафишируемым закупкам российского зерна. Так считают в Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Там отметили, что засуха уже ударила по урожаю зерновых, бобовых и всех овощей закрытого и открытого грунта. На этом фоне страдает вся Европа, за исключением северных регионов. Конституционный совет Франции оставил детям страны социальные сети. Совет рассмотрел закон о защите несовершеннолетних от пагубного влияния интернета и отменил ключевое положение, запрещавшее детям младше 15 лет пользоваться соцсетями. Как отмечает издание «Коммерсант», все во Франции ждали, что совет одобрит этот закон. Однако в совете заявили, что законы, исполнение которых невозможно проконтролировать, плохие законы. Татарстан стал лидером среди регионов России по числу гостиниц, в которые можно заселиться с помощью мессенджера «Макс». Такую возможность предлагают уже более 100 гостиниц республики, о чем сообщили в Минэкономразвитии. Там напомнили, что с 1 сентября все отели с номерным фондом более 50 номеров обязаны обеспечить возможность заселения через «Макс». Об этом пишет «Прайм».
1: Транспорт.
0: Водителям напоминают, после приема каких лекарств не стоит садиться за руль. В частности, на способность безопасно управлять машиной могут влиять антидепрессанты, антигистаминные, снотворные и седативные препараты. Автомобилистов призывают внимательно изучать инструкцию к лекарственным препаратам и соблюдать назначенную врачом дозировку. Об этом сообщают в столичной госавтоинспекции. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Киевский режим продолжает провокации в отношении Запорожской АЭС. В связи с этим в МИД России заявили о риске ядерной катастрофы. Украинская сторона почти что каждый день атакует станцию и ее персонал. Действия Киева сорвали планировавшуюся на 20-21 августа поездку гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на атомную станцию и в Энергодар, отметили в ведомстве. Катар допустил скорое урегулирование ближневосточного конфликта. В МИД Катара сообщили, что допускают возможность заключения нового соглашения между США и Ираном, которое позволит полностью завершить конфликт. Задача стран ближневосточного региона сейчас состоит в том, чтобы снова добиться прекращения огня, остановить эскалацию и вернуть стороны к переговорам, отметили в катарском ведомстве. Об этом пишет ТАСС. Контент, созданный нейросетью, получит соответствующую маркировку. Это следует из проекта поправок к принятому в июле закону об искусственном интеллекте и Гражданскому кодексу. В среду этот проект рассмотрит рабочая группа по регулированию и административным барьерам. Отмечается, что поправки не определяют, кто должен маркировать материал. Об этом сообщает издание «Ведомости». Бюро национальной статистики Казахстана сообщает, что по итогам июня импорт легковых автомобилей в Россию сократился почти до нуля. При этом максимальный результат с начала 2026 года был зафиксирован в апреле. Тогда было импортировано машин на 5,5 миллионов долларов.
0: Транспорт.
1: Сервис посадки на пассажирский поезд по биометрии запущен на новых направлениях. Как рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, такой сервис теперь доступен на маршрутах Нижний Новгород-Киров и Нижний Новгород-Иваново. Подтверждение личности проводится с помощью портативного устройства-проводника при посадке в вагон. Зарегистрировать биометрию для использования сервиса можно непосредственно на вокзале Нижнего Новгорода. Об этом сообщает «Российская газета». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: туда никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя.
1: Дорожное радио.

0: Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал произошедшую во вторник атаку самым серьезным инцидентом за всю историю Запорожской АЭС. Атаки на остановку и промзону станции Гросси охарактеризовал как неприемлемые и призвал ответственных прекратить эти действия. Эти атаки противоречат принципам МАГАТЭ и создают серьезные риски для ядерной безопасности, подчеркнул Гросси.
0: Россия.
1: Первые теледебаты перед выборами в Госдуму пройдут 31 августа на Первом канале и канале ОТР. На «Россия-1» дебаты проведут 1, 2, 3, 8 и 9 сентября. Также дебаты запланированы в

0: эфире «Россия-24», а в радиоэфире они начнутся с 25 августа на трех станциях. Федеральная антимонопольная служба с начала года завела более 40 дел против участников топливного рынка. Также служба выдала предупреждение участникам рынка топлива в Сахалинской, Тюменской, Тверской и Херсонской областях. Это следует из сообщения службы, о чем пишет ТАСС. На сегодняшний день сервис по посадке в поезд по биометрии действует на 5 маршрутах. Это Москва-Нижний Новгород, Москва-Кострома, Москва-Иваново, а также Нижний Новгород-Киров и Нижний Новгород-Иваново. Данным сервисом с начала запуска проекта с апреля воспользовались около 660 пассажиров. Чтобы пройти в поезд по биометрии, надо заранее пройти регистрацию в единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных. Об этом рассказал заместитель гендиректора РЖД Евгений Чаркин. Транспорт. Авиакомпания Seven даст пассажирам больше возможностей для полетов в Китай. Перевозчик открывает в грядущем осенне-зимнем сезоне 5 новых маршрутов в КНР и увеличивает число рейсов на 4 уже имеющихся направлениях. Рейсы открываются в Гуанчжоу из Владивостока и Новосибирска, в Пекин из Якутска и Хабаровска, в Чэнду из Новосибирска. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал произошедшую во вторник атаку самым серьезным инцидентом за всю историю Запорожской АЭС. Атаки на остановку и промзону станции Гросси охарактеризовал как неприемлемые и призвал ответственных прекратить эти действия. Эти атаки противоречат принципам МАГАТЭ и создают серьезные риски для ядерной безопасности, подчеркнул Гросси.
2: Россия.
1: Первые теледебаты перед выборами в Госдуму пройдут 31 августа на Первом канале и канале ОТР. На «Россия-1» дебаты проведут 1, 2, 3, 8 и 9 сентября. Также дебаты запланированы в эфире «Россия-24». А в радиоэфире они начнутся с 25 августа на трех станциях. Федеральная антимонопольная служба с начала года завела более 40 дел против участников топливного рынка. Также служба выдала предупреждение участникам рынка топлива в Сахалинской, Тюменской, Тверской и Херсонской областях. Это следует из сообщения службы, о чем пишет ТАСС. На сегодняшний день сервис по посадке в поезд по биометрии действует на 5 маршрутах. Это Москва-Нижний Новгород, Москва-Кострома, Москва-Иваново, а также Нижний Новгород-Киров и Нижний Новгород-Иваново. Данным сервисом с начала запуска проекта с апреля воспользовались около 660 пассажиров. Чтобы пройти в поезд по биометрии, надо заранее пройти регистрацию в единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных. Об этом рассказал заместитель гендиректора РЖД Евгений Чаркин.
2: Транспорт.
1: Авиакомпания Seven даст пассажирам больше возможностей для полетов в Китай. Перевозчик открывает в грядущем осенне-зимнем сезоне 5 новых маршрутов в КНР и увеличивает число рейсов на 4 уже имеющихся направлениях. Рейсы открываются в Гуанчжоу из Владивостока и Новосибирска, в Пекин из Якутска и Хабаровска, в Чэнду из Новосибирска. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: городом наш людей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. Крупнейшие банки готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября. Возможность открывать счета в цифровой валюте и проводить с ней операции получат клиенты всех 12 системно значимых кредитных организаций. Об этом сообщили в Банке России. С начала осени оплату цифровыми рублями также начнут принимать крупные торговые сети. А за пару лет этот способ платежа станет обязательным для всех банков и большинства продавцов.
0: Здравоохранение.
1: В поликлиниках появится новый паспорт педиатрического участка. Он заменит с сентября действующую форму. По данным Парламентской газеты, документ станет более информативным. В него добавят данные о детских болезнях, связанных с повышенным давлением. Появится отдельная таблица для наблюдения за детьми от года до трех лет, их прививках, питании на первом году жизни и так далее.
0: Россия.
1: Масштабный сбой в Рунете накануне произошел из-за временного отключения света. Об этом сообщил Ростелеком. Авария произошла на стороне электроснабжающей организации в Гагаринском районе Москвы. Из-за этого пользователи интернета по всей России временно оставались без доступа к сайтам, банковским приложениям и социальным сетям. Аварийный

0: бригады восстановили работоспособность большинства онлайн-ресурсов уже к вечеру 18 августа. Столичные районы также получают свет в штатном режиме.
1: Мир.
0: Россия и Мьянма подписали совместную декларацию о противодействии санкциям. Министры иностранных дел двух государств поставили подписи под соответствующим договором по итогам переговоров президента Владимира Путина со своим коллегой из Мьянмы Мин Аунг Хваином в Кремле. Всего страны согласовали 10 совместных документов, в их числе меморандумы о сотрудничестве в энергетике, спутниковой связи и радиоэлектронной промышленности.
1: Новые технологии.
0: В России разработали первый отечественный турбовинтовой двигатель для малых самолетов. Мощность движка ВК-1600С на взлетном режиме составляет порядка 1500 лошадиных сил. Создавали двигатель на базе вертолетного мотора, что позволило ускорить работу. По данным разработчика госкорпорации Ростех, турбовинтовой двигатель сможет работать на высотах до 4500 метров. В ближайшее время планируется завершить изготовление демонстрационной модели и подготовить стенд для испытаний. Вы слушали новости. В студии Дорожного радио для вас работал Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. «Подруга».

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.
6: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
7: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150. 50 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа.

0: августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
2: Акция действует до 19 августа 2026 года в кибермаркетах, кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено.
3: В ленте!
4: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит Пэй.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит Пэй.ру» и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы, мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
10: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Страховые пенсии в будущем году повысят в два этапа. С 1 февраля выплаты проиндексируют в соответствии с реальным уровнем инфляции по итогам 2026 года. А 1 апреля власти проведут дополнительную корректировку с учетом финансовых показателей социального фонда. Социальные пенсии пересчитают один раз в зависимости от роста прожиточного минимума пенсионера, сообщили в Комитете Госдумы по бюджету и налогам.
0: Россия.
1: Автосервисам нужны рабочие руки. За год число предложений о подработке в автосервисах выросло на 60%, приводит известие данные сервиса Авито. Больше всего нужны автомойщики, спрос на них увеличился на 70 с лишним процентов. Также сервисы ищут автомобильных электриков, маляров и слесарей, предлагая им в среднем от 100 до 115 тысяч рублей в месяц. Причиной такой обстановки на рынке труда эксперты называют оживление вторичного авторынка.
0: Мир.
1: Россия и Мьянма подписали совместную декларацию о противодействии санкциям. Министры иностранных дел двух государств поставили подписи под соответствующим договором по итогам переговоров президента Владимира Путина со своим коллегой из Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле. Всего страны согласовали 10 совместных документов, в их числе меморандумы о сотрудничестве в энергетике, спутниковой связи и радиоэлектронной промышленности.
0: Футбол.
1: Новости Кубка России. Во втором туре ЦСКА неожиданно проиграла Крону 0-1, хотя гости более часа играли в десятером. Ахмат со счетом 2-1 оказался сильнее воронежского Факела, при этом Георгий Милкадзе забил первый мяч уже на 9-й секунде встречи. Оренбург разгромил команду Родина 4-1, а Ростов с минимальным счетом переиграл московский Локомотив. В последние минуты встречи Иван Комаров забил пенальти.
0: Дороги.
1: В России стали реже угонять автомобили. Количество угонов за первые 6 месяцев этого года снизилось на 13%, передает издание «Коммерсант» данные МВД. Главной причиной эксперты называют камеры видеонаблюдения, которых в городах становится все больше. Также угонщикам становится сложнее продавать похищенные машины за границу из-за усиления контроля. При этом злоумышленники изменили предпочтения, все чаще угонять пытаются грузовой транспорт и популярные авто китайских марок. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Страховые пенсии в будущем году повысят в два этапа. С 1 февраля выплаты проиндексируются в соответствии с реальным уровнем инфляции по итогам 2026 года. А 1 апреля власти проведут дополнительную корректировку с учетом финансовых показателей социального фонда. Социальные пенсии пересчитают один раз в зависимости от роста прожиточного минимума пенсионера, сообщили в Комитете Госдумы по бюджету и налогам.
0: Россия.
1: Автосервисам нужны рабочие руки. За год число предложений о подработке в автосервисах выросло на 60%, приводит известие данные сервиса Авито. Больше всего нужны автомойщики, спрос на них увеличился на 70 с лишним процентов. Также сервисы ищут автомобильных электриков, маляров и слесарей, предлагая им в среднем от 100 до 115 тысяч рублей в месяц. Причиной такой обстановки на рынке труда эксперты называют оживление вторичного авторынка.
0: Мир.
1: Россия и Мьянма подписали совместную декларацию о противодействии санкциям. Министры иностранных дел двух государств поставили подписи под соответствующим договором по итогам переговоров президента Владимира Путина со своим коллегой из Мьянмы Мин Аунг Хваином в Кремле. Всего страны согласовали 10 совместных документов, в их числе меморандумы о сотрудничестве в энергетике, спутниковой связи и радиоэлектронной промышленности.
0: Футбол.
1: Новости Кубка России. Во втором туре ЦСКА неожиданно проиграла Крону 0-1, хотя гости более часа играли в десятером. Ахмат со счетом 2-1 оказался сильнее воронежского Факева, при этом Георгий Милкадзе забил первый мяч уже на

0: 89-й секунде встречи. Оренбург разгромил команду «Родина» 4-1, а Ростов с минимальным счетом переиграл московский «Локомотив». В последние минуты встречи Иван Комаров забил пенальти. Дороги. В России стали реже угонять автомобили. Количество угонов за первые 6 месяцев этого года снизилось на 13%, передает издание «Коммерсант» данные МВД. Главной причиной эксперты называют камеры видеонаблюдения, которых в городах становится все больше. Также угонщикам становится сложнее продавать похищенные машины за границу из-за усиления контроля. При этом злоумышленники изменили предпочтения, все чаще угонять пытаются грузовой транспорт и популярные авто китайских марок. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. _agreement/ru/.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь в эти минуты. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Больше возможностей для карьерного роста появится у медсестер и фельдшеров. Минздрав расширил перечень должностей, которые они смогут занимать с 1 сентября. Это будут не только позиции участковых медсестер и заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, но и руководителей здравпунктов и кабинетов медпрофилактики. Для главных фельдшеров при этом установили особые требования. Необходимо иметь степень бакалавра по сестринскому делу или магистра по общественному здравоохранению.
0: Деньги.
1: Крупнейшие банки готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября. Возможность открывать счета в цифровой валюте и проводить с ней операции получат клиенты всех 12 системно значимых кредитных организаций. Об этом сообщили в Банке России. С начала осени оплату цифровыми рублями также начнут принимать крупные торговые сети. А за пару лет этот способ платежа станет обязательным для всех банков и большинства продавцов. Использование цифрового рубля для россиян останется добровольным, а оплату можно будет производить через специальный QR-код.
0: Новый закон.
1: Пакет антимошеннических мер претерпел существенные изменения. По данным известий, владельцам сайтов информационных систем и приложений не нужно будет в течение 3 лет хранить данные о регистрации пользователей и их авторизациях. Также из документа Минцифра убрала блок о передаче согласия на обработку персональных данных через госуслуги и норму о проверке достоверности номеров телефонов, работающих в России иностранцев. Разработка 3-го пакета так называемых антифрод мер продолжается. Первые законы в этой сфере борьбы с мошенничеством действуют, напомню, с июня прошлого года. А вторая очередь мер вступит в силу 1 сентября.
0: Дороги.
1: Аккуратные водители платят за ОСАГО почти втрое меньше, чем те, кто часто попадает в ДТП. В июле средняя цена полиса для безаварийных водителей составила менее 7 тысяч рублей, а автомобилистам с высоким коэффициентом бонус-малус полис автогражданки обходился почти в 20 тысяч. К такому выводу пришли эксперты финансового маркетплейса «Сравни». По их данным, самая дешевая ОСАГО сейчас в Забайкальском крае, Псковской области и Ненецком автономном округе. При этом каждый третий водитель в России имеет максимальную скидку по коэффициенту бонус-малус. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Запаска на Дорожном радио.
2: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как избавиться от штрафа за очередь на АЗС. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Злые камеры», «Справедливое МВД» и «Бензиновый паралич». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Мне тут пожаловались на страшную несправедливость. Я про недоступность топлива на АЗС. Мало того, что в очередях приходится столпиться, так еще и ГАИ лютует. Нещадно выписывает протоколы на владельцев машин, стоящих перед заправкой прямо на проезжей части. Хорошо еще эвакуаторы не подгоняет. Понятно, что с бензином в конце концов разберутся. А вот со штрафом-то что делать? И вот что выяснилось. Еще месяц назад МВД заявило, что будет отменять штрафы с камер, которые водители получили в очередях на АЗС. Мол, будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости. Тут надо отметить, что автоматически никто ничего списывать не будет. В министерстве отметили, что все отменить можно только после обжалования. Это касается подобных нарушений во всех регионах. Ну и напоследок про само топливо. Эксперты заявили, что ситуация на российских АЗС должна нормализоваться. Период. Ну, где-то пару месяцев надо. Аналитики упомянули, что пока продолжается отпускной сезон, будет сохраняться высокий спрос на бензин и дизель. Так что, получается, полного восстановления ждать придется до середины осени. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска».

0: на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Запаска. Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Нет, жизнь не только

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Великий комбинатор на службе в полиции.
10: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
9: Крот Байон. Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется. В путь у микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Квартиры дольщикам можно будет продавать в беспроцентную рассрочку. Минстрой и Центробанк предложили узаконить долгосрочные рассрочки по договорам долевого строительства. По новому законопроекту квартира перейдет в собственность дольщика сразу после ввода дома в строй, но до погашения долга останется в залоге у застройщика. Рассрочку предлагается сделать беспроцентной для тех, кто вносит платежи по графику.
0: Россия.
1: В России разработали первый отечественный турбовинтовой двигатель для малых самолетов. Мощность движка ВК-1600С на взлетном режиме составляет порядка 1500 лошадиных сил. Создавали двигатель на базе вертолетного мотора, что позволило ускорить работу, в том числе за счет использования готового газогенератора. По данным разработчика госкорпорации Ростех, турбовинтовой двигатель сможет работать на высотах до 4500 метров.
0: Новые технологии.
1: Беспилотные грузовики.

0: грузовики и роботы-доставщики в России могут получить налоговые льготы. Правительство обсуждает снижение НДС для таких услуг с 22 до 10%. Это поможет сделать беспилотную доставку дешевле для клиентов. Сейчас беспилотные грузовики возят коммерческие грузы по федеральным трассам Нева, Дон и Восток.
1: Новый закон.
0: Военнослужащим спасательных подразделений МЧС разрешат применять

0: Использовать, если не силовые методы не помогают выполнять задачи, поясняют ведомости, например, для пресечения попытки завладеть техникой, защиты сотрудников или борьбы с беспилотниками. Законопроект планируют доработать. Правительство, в частности, попросило уточнить, какие именно объекты и транспорт МЧС будут охранять.
1: Дороги.
0: Сервисная сеть электромобилей «Атом» станет шире. Она охватит 16 городов России уже к Новому году. Договоры с партнерами подписаны, в частности, в Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде. Ранее производители электромобиля «Атом» запустили выездной консьерж-сервис. Он подразумевает, что к владельцам электромашины инженеры будут приезжать прямо на дорогу, где диагностируют и, по возможности, на месте устранят неисправность в машине. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Мэри Рэй. Моя любовь.

доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: Реклама.
1: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Великий комбинатор на службе в полиции.
10: Спорим, я без корочки. Узнаю больше, чем ты по своим правилам.
9: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14:20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными, комиссии не предусмотрено. Для бизнеса комиссии будут минимальными в сравнении с текущими банковскими тарифами. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Центробанке. Ранее там заявили, что все 12 системно значимых банков, а это более 80% платежного рынка, с 1 сентября готовы дать своим клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними. Напомню, цифровой рубль – это новая форма национальной валюты.

0: валюты, его использование будет полностью добровольным. Объединенные Арабские Эмираты приостановили торговлю и все финансовые операции с Ираном. Об этом сообщили в МИД страны, пояснив, что решение было принято в связи с эскалацией, угрожающей региональному и международному миру и безопасности. Добавлю, 18 августа в Минобороны Эмиратов сообщили о запуске 2 ракет с территории Ирана. В ближайшие 3 года каждый 10-й торговый центр может закрыться или сменить профиль. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов. Они связывают тенденцию с изменением потребительского поведения. Значительная часть покупок ушла в онлайн, и старые форматы перестали отвечать запросам. В этих условиях под угрозой закрытия в основном крупные торговые центры с магазинами одежды, обуви и электроники, а для многих объектов вероятным станет сценарий сокращения торговых площадей и появления общепита, фитнеса и других услуг. Россияне все чаще покупают плееры. Продажи этих устройств для прослушивания музыки в годовом выражении выросли почти на 40%. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в М-видео. Там отмечают, что если раньше смартфон был универсальным решением, то сейчас часть пользователей сознательно выбирают отдельные устройства. Плееры для повседневного прослушивания и виниловые проигрыватели для домашнего использования. При этом большинство покупателей отдают предпочтение классическим плеерам с кнопками, а не сенсорными экранами. Российские водительские права без дополнительных документов принимают в Турции, Эмиратах, Таиланде и ряде стран СНГ. Там можно арендовать автомобили и ездить по местным дорогам без международного удостоверения. Как пишет ТАСС, об этом рассказали в сервисе Авито. Там также отметили, что отдельные права действуют в Китае. В стране ни российские, ни международные права не позволяют садиться за руль. Для этого нужно получать местное водительское удостоверение. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными, комиссии не предусмотрено. Для бизнеса комиссии будут минимальными в сравнении с текущими банковскими тарифами. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Центробанке. Ранее там заявили, что все 12 системно значимых банков, а это более 80% платежного рынка, с 1 сентября готовы дать своим клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними. Напомню, цифровой рубль – это новая форма национальной валюты, его использование будет полностью добровольным. Объединенные Арабские Эмираты приостановили торговлю и все финансовые операции с Ираном. Об этом сообщили в МИД страны, пояснив, что решение было принято в связи с эскалацией, угрожающей региональному и международному миру и безопасности. Добавлю, 18 августа в Минобороны Эмиратов сообщили о запуске двух ракет с территории Ирана. В ближайшие 3 года каждый 10-й торговый центр может закрыться или сменить профиль. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов. Они связывают тенденцию с изменением потребительского поведения. Значительная часть покупок ушла в онлайн, и старые форматы перестали отвечать запросам. В этих условиях под угрозой закрытия в основном крупные торговые центры с магазинами одежды, обуви и электроники, а для многих объектов вероятным станет сценарий сокращения торговых площадей и появления общепита, фитнеса и других услуг. Россияне все чаще покупают плееры. Продажи этих устройств для прослушивания музыки в годовом выражении выросли почти на 40%. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в М-Видео. Там отмечают, что если раньше смартфон был универсальным решением, то сейчас часть пользователей сознательно выбирают отдельные устройства. Плееры для повседневного прослушивания и виниловые проигрыватели для домашнего использования. При этом большинство покупателей отдает предпочтение классическим плеерам с кнопками, а не сенсорными экранами. Российские водительские права без дополнительных документов принимают в Турции, Эмиратах, Таиланде и ряде стран СНГ. Там можно арендовать автомобили и ездить по местным дорогам без международного удостоверения. Как пишет ТАСС, об этом рассказали в сервисе Авито. Там также отметили, что отдельные права действуют в Китае. В стране ни российские, ни международные права не позволяют садиться за руль. Для этого нужно получать местное водительское удостоверение. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
3: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Вернемся в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Все крупнейшие банки России готовы к запуску цифрового рубля. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Центробанке. Там уточнили, что 12 из 7 назначимых банков, а это более 80% платежного рынка, с 1 сентября готовы дать своим клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними. Напомню, цифровой рубль – это новая форма национальной валюты, его использование будет полностью добровольным. Формат посланий президента Федеральному собранию может корректирован, исходя из изменившихся реалий. Такое мнение выразил полпред президента в Госдуме Гарри Минх. По его словам, выступление перед палатами парламента не самоцель, и в самом термине «ежегодное послание» можно, например, исключить ежегодность. Напомню, в прошлый раз послание было оглашено в феврале 2024 года. Оно стало 29-м в новейшей истории России и 19-м для Путина в качестве главы государства. Трамп изменил тактику в отношении Ирана. Американский президент поручил своим представителям прекратить контакты с Тегераном, усилив при этом экономическое давление. Такую информацию приводит CNN со ссылкой на американского чиновника. Добавлю, ранее Трамп неоднократно заявлял, что дипломатические усилия с Тегераном продвигаются и новое соглашение может быть достигнуто. Однако накануне глава Белого дома в своей соцсети написал, что переговоры или контакты с Ираном не ведутся и не запланированы. Арбузы и дыни в крупных торговых сетях за последний месяц подешевели на 40%. Их цена начинается от 30 и 80 рублей за килограмм соответственно. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли. Там отметили, что основной объем предложения обеспечивает отечественная продукция, а помимо привычных астраханских арбузов с красной мякотью, в магазинах представлены сорта с желтой и оранжевой мякотью, а также маленькие арбузы без косточек. Услышав фразу о необходимости перевести денежные средства на безопасный счет, следует немедленно положить трубку, поскольку эта фраза используется исключительно мошенниками. Как пишет ТАСС, об этом предупредили в МВД. Там подчеркнули, что электронные средства платежа, созданные банками, изначально являются защищенными. Любой банковский счет безопасен до тех пор, пока владелец не предоставляет к нему доступ посторонним.
0: Новости на Дорожном радио.

15 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история –

0: расстегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, кто соревнуется на празднике топора, из каких российских городов наводят воздушные мосты на Хайнань и как станут осматривать багаж туристов в Таиланде. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем почитателям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, кто соревнуется на празднике топора, из каких российских городов наводят воздушные мосты на Хайнань и как станут осматривать багаж туристов в Таиланде.
1: Поехали!
2: Фестиваль народного творчества «Праздник топора», проходящий в эти дни в Томской области, собрал более 130 умельцев. Резчики, кузнецы, керамисты и берестянщики приехали из 40 регионов России, а также из Китая, Кубы, Молдавии и Белоруссии. Впервые принимают участие фестивале гостей из Пакистана. Все они участвуют в конкурсах, а публика с любопытством знакомится с результатами работы мастеров. Как сообщает журнал «Яндекс.Путешествие», праздник топора в селе Зоркальцеве под Томском стартовал в минувший вторник и завершится в воскресенье. Если приехать сюда в субботу, то можно стать свидетелем зрелищных конкурсов «Сумасшедшая глина» и «Бешеная пила».
1: Полетели!
2: Остров Хайнань постепенно становится для россиян таким же любимым зимним курортом, как, допустим, Таиланд. Отечественные туроператоры говорят о росте, порой даже двукратном, продаж путевок на этом китайском направлении. По сведениям Ассоциации туроператоров России, ближайшей зимой на Хайнань можно будет улететь прямыми рейсами из 10 российских городов – Петербурга, Екатеринбурга и Казани, Уфы, Новосибирска и Красноярска, Иркутска, Владивостока и Хабаровска. А из Москвы перелеты будут сразу в два аэропорта Хайнаня – Санью и Хайкоу.
1: Правило есть правило.
2: Друзья, наши чемоданы станут предметом пристального внимания работников аэропортов Таиланда. Там с октября разрешат скрывать багаж в отсутствии владельца. Как сообщает портал Туристер, если у сотрудников службы безопасности возникнет подозрение, что в багаже есть запрещенные к провозу предметы, вскрыть чемодан они смогут совершенно официально, а потом уведомят об этом хозяина. Еще один важный момент насчет замка чемодана. Лучше сразу использовать замок системы TSA. На нем еще красный ромбик. Этот замок имеет скважину для мастер-ключа, который есть у таможенников. Любой другой замок при вскрытии может быть поврежден. И, как сразу предупредили власти Таиланда, служба безопасности не будет компенсировать эту поломку.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио. We'll be right back.

0: Никита Леонова. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
11: Распакупер, это супер.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Дорожное радио.
14: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Операции с цифровым рублем не будут облагаться комиссией. Как заявила директора Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина, с 1 сентября операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Бакина добавила, что для бизнеса плата будет минимальной в сравнении с банковскими тарифами за аналогичные действия. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Россия.
1: Военнослужащие МЧС получат право применять силу и оружие при исполнении. Использовать оружие разрешат, если окажутся неэффективны несиловые методы. Например, в таких случаях, как защита спасателей от угрожающего жизни нападения или пресечение попыток завладеть спецтехникой и транспортом. Авторы соответствующей инициативы объясняют необходимость новых полномочий спецификой работы ведомства в зоне спецоперации. Правительственная комиссия уже одобрила данный законопроект. Средняя стоимость полиса ОСАГО для безаварийных водителей составила в июле около 6800 рублей, а для аварийных водителей почти 19 600. То есть водители с хорошей страховой историей в среднем платят за ОСАГО примерно втрое меньше, чем автомобилисты с повышенным коэффициентом бонус-малус. Таковы данные финансового маркетплейса «Сравни». Во Франции узаконили эвтаназию. Такой закон подписал президент Эммануэль Макрон. Право на эвтаназию смогут получить граждане Франции старше 18 лет и те, кто законно проживает в стране на постоянной основе. Франция стала шестой страной в Европе, вслед за Нидерландами, Бельгией, Люксембургом, Испанией и Португалией, где легализована эвтаназия.
2: Транспорт.
1: Обновились Яндекс.Карты. Сервис теперь показывает направление дорожных камер и ограничение скорости на всем маршруте. Таким образом, водители будут знать, что ждет их впереди, и смогут плавно менять скорость, что сделает движение более предсказуемым и безопасным, отметили разработчики. Если камера фиксирует скорость уже после проезда машины, сервис дополнительно предупредит об этом голосом. Об этом пишет Prime. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какие трогательные строки посвятила Полина Гагарина своей маме. Послушаем новую песню Алексея Петрухина, а также узнаем, какими кадрами поделилась певица Алсу. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Певица Алсу поделилась в личном блоге красивыми кадрами гибискуса, невероятного цветка насыщенного красного цвета. Артистка сравнила женщин с цветами и отметила, как важно уметь быть опорой для самой себя. Ценно, когда женщина сама для себя становится и солнцем, и водой, и опорой. Но как же прекрасно, когда рядом с теплом и заботой она расцветает еще ярче, написала Алсу. Певица часто публикует кадры с цветами. И даже в этом году, в свой день рождения, она оформила праздник в этой тематике, выбрав нежно-розовое платье в пол с цветком на плече. А декорации и праздничный торт также украсили невероятные композиции. Полина Гагарина трогательно поздравила маму с днем рождения. Певица опубликовала серию снимков, на которых запечатлены разные этапы жизни самого близкого человека. Профессиональные фотосессии, семейные кадры и просто теплые моменты из личного архива. Полина посвятила маме несколько строчек. «Каждый раз, когда я начинаю немного грустить и думать, что у меня не хватает сил, я сразу думаю о моей мамочке. Хрупкой, но такой сильной, которая пережила тяжелейшие события, но при этом никогда не опускала руки и всегда верила в большое, светлое и очень счастливое будущее. Мамуль, у нас все получилось. То ли еще будет». Подводя итог, Полина отметила, что мама для нее настоящий пример.
0: Премьера!
2: Алексей Петрухин представил на волнах Дорожного радио свою глубокую композицию о настоящей любви. «Одно на двоих небо». Послушаем прямо сейчас.

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнес.

0: Золотобанк. Подробнее на dbank.ru/business.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Дорожное радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия и Украина обменялись военнопленными. С территории подконтрольной Киеву возвращены 103 российских военнослужащих. Украинская сторона получила столько же военнопленных. Посредником в этом процессе выступили представители Объединенных Арабских Эмиратов.
2: Мир.
1: США поменяли стратегию в отношении Ирана. Как утверждает телеканал CNN, американские власти уведомили своих политических союзников о переходе к стратегии постепенного экономического удушения Ирана вместо прежнего курса на военную операцию. Официальные лица США сообщили, что уже на этой неделе ожидается введение нового пакета санкций против Ирана. При этом сохранится блокада иранских портов. В Вашингтоне опасаются, что возможное соглашение между Ираном и Оманом по регулированию судоходства в Ормузском проливе может усилить контроль Тегерана над этим водным путем.
2: Россия.
1: Со следующего учебного года навыки работы с искусственным интеллектом войдут в перечень метапредметных результатов обучения. Ученики будут осваивать базовые понятия искусственного интеллекта и машинного обучения, а на углубленном уровне – работу с данными, принципы действия, возможности и ограничения технологий. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. С 1 сентября откроется 30 тысяч детских садов. В Минпросвещении подчеркнули, что на сегодняшний день, благодаря строительству новых детских садов и созданию дополнительных мест в частных садиках, нет массовых очередей даже в ясельные группы. С 2019 года очереди в ясли в России сократились почти что в 50 раз. Об этом пишет российская газета.
2: Транспорт.
1: В Барнауле стартовала тестовая эксплуатация нового терминала аэропорта. В новом аэровокзальном комплексе обслуживаются все внутренние рейсы. Площадь аэровокзала составляет около 10 тысяч квадратных метров, что в два раза больше, чем у действующего здания воздушной гавани. Это позволит увеличить пропускную способность аэропорта Барнаула с 200 до 600 пассажиров в час. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия и Украина обменялись военнопленными. С территории подконтрольной Киеву возвращены 103 российских военнослужащих. Украинская сторона получила столько же военнопленных. Посредником в этом процессе выступили представители Объединенных Арабских Эмиратов.
2: Мир.
1: США поменяли стратегию в отношении Ирана. Как утверждает телеканал CNN, американские власти уведомили своих политических союзников о переходе к стратегии постепенного экономического удушения Ирана вместо прежнего курса на военную операцию. Официальные лица США сообщили, что уже на этой неделе ожидается введение нового пакета санкций против Ирана. При этом сохранится блокада иранских портов. В Вашингтоне опасаются, что возможное соглашение между Ираном и Оманом по регулированию судоходства в Ормузском проливе может усилить контроль Тегерана над этим водным путем.
2: Россия.
1: Со следующего учебного года навыки работы с искусственным интеллектом войдут в перечень метапредметных результатов обучения. Ученики будут осваивать базовые понятия искусственного интеллекта и машинного обучения, а на углубленном уровне – работу с данными, принципы действия, возможности и ограничения технологий. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. С 1 сентября откроется 30 тысяч детских садов. В Минпросвещении подчеркнули, что на сегодняшний день, благодаря строительству новых детских садов и созданию дополнительных мест в частных садиках, нет массовых очередей даже в ясельные группы. С 2019 года очереди в ясли в России сократились почти что в 50 раз. Об этом пишет российская газета.
2: Транспорт.
1: В Барнауле стартовала тестовая эксплуатация нового терминала аэропорта. В новом аэровокзальном комплексе обслуживаются все внутренние рейсы. Площадь аэровокзала составляет около 10 тысяч квадратных метров, что в два раза больше, чем у действующего здания воздушной гавани. Это позволит увеличить пропускную способность аэропорта Барнаула с 200 до 600 пассажиров в час. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама. Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.
11: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Обмен пленами между Россией и Украиной, о котором стало известно в среду, позволил вернуться на родину 31 раненому российскому военнослужащему. Всего домой возвращаются 103 бойца вооруженных сил России. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Во время обмена военнопленными Лантратова встретилась с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека. Они обменялись списками пропавших без вести, а также письмами от родных и близких для военных, которые еще находятся в плену с обеих сторон.
2: Мир.
1: Иран наметил будущую стратегию в противостоянии с США. Как сообщает газета Financial Times, если отношения с Вашингтоном обострятся после истечения срока действия меморандума о взаимопонимании, Тегеран, возможно, нанесет удары по американским объектам в Европе, в частности, в Болгарии и на Кипре.
2: Россия.
1: Самым сложным предметом в начальной школе по оценке санитарных правил и норм признана математика. Следом идут русский или родной язык и иностранный язык. За ними расположились информатика и окружающий мир. Самой легкой для младшеклассников оказалась физкультура. Каждому 10-му торговому центру в России грозит закрытие к началу 2028 года. С таким прогнозом выступил глава Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. К названному сроку около 10% торговых центров в стране могут закрыться или подвергнуться глубокой реконцепции, отметил эксперт. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Транспорт.
1: Опубликован проект крупнейшего в России круизного лайнера. Как следует из материалов конструкторского бюро «Вымпел», длина судна составит более 250 метров. Тут смогут разместиться 2002 пассажира. На лайнере расположатся театр, спортивная площадка и теннисный корт, рестораны и прочая инфраструктура. Лайнер будет ходить по внутренним и международным маршрутам в Черном море. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Обмен пленными между Россией и Украиной, о котором стало известно в среду, позволил вернуться на родину 31 раненому российскому военнослужащему. Всего домой возвращаются 103 бойца вооруженных сил России. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Во время обмена военнопленными Лантратова встретилась с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека. Они обменялись списками пропавших без вести, а также письмами от родных и близких для военных, которые еще находятся в плену с обеих сторон.
2: Мир.
1: Иран наметил будущую стратегию в противостоянии с США. Как сообщает газета Financial Times, если отношения с Вашингтоном обострятся после истечения срока действия меморандума о взаимопонимании, Тегеран, возможно, нанесет удары по американским объектам в Европе, в частности, в Болгарии и на Кипре.
2: Россия.
1: Самым сложным предметом в начальной школе по оценке санитарных правил и норм признана математика. Следом идут русский или родной язык и иностранный язык. За ними расположились информатика и окружающий мир. Самой легкой для младшеклассников оказалась физкультура. Каждому 10-му торговому центру в России грозит закрытие к началу 2028 года. С таким прогнозом выступил глава Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. К названному сроку около 10% торговых центров в стране могут закрыться или подвергнуться глубокой реконцепции, отметил эксперт. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Транспорт.
1: Опубликован проект крупнейшего в России круизного лайнера. Как

0: Следует из материалов конструкторского бюро «Вымпел», длина судна составит более 250 метров. Тут смогут разместиться 2002 пассажира. На лайнере расположатся театр, спортивная площадка и теннисный корт, рестораны и прочая инфраструктура. Лайнер будет ходить по внутренним и международным маршрутам в Черном море. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
1: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO. Синтезированные из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
0: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26, подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран не станет церемониться с соседними странами, поддерживающими США в ближневосточном конфликте. Как сообщает агентство ЭФЕ, иранские военные выступили с предупреждением к странам Персидского залива, призвав их отказаться от любой поддержки США. Напомню также, что на днях глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегерану не нужен временный режим прекращения огня с Вашингтоном.
0: Россия.
1: Заявки на участие в дистанционном голосовании

0: голосовании на сентябрьских выборах в Думу подали уже свыше 1 500 000 россиян. Еще более 375 000 заявлений поданы на площадке «Мобильный избиратель», которая позволяет проголосовать на любом избирательном участке. Сбор заявок продолжается. Об этом заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Выборы пройдут 18-20 сентября. Минцифры уточнит порядок подтверждения личности студентов при проведении дистанционных экзаменов. Разработанное для этого постановление ведомства должно создать дополнительные механизмы подтверждения личности обучающихся с использованием цифровых сервисов. В том числе будут использоваться сведения электронного студенческого билета и электронной зачетной книжки, а также государственные информационные системы. Об этом пишет «Парламентская газета». Меньше всего шансов заболеть болезнью Альцгеймера у таксистов и водителей скорой помощи. К такому выводу пришли исследователи, изучив случаи Альцгеймера у представителей разных профессий. Результаты исследования опубликованы в научном журнале по медицине BMG. Те, кто часто за рулем, постоянно заняты пространственной навигацией, а это нагружает гиппокамп – область мозга, которая первой страдает при названной болезни.
1: Транспорт.
0: РЖД поставили цель внедрить посадку по биометрии на всех ключевых рейсах федеральной пассажирской компании в течение 3 лет. И если сейчас данная технология работает только на начальных станциях, то в будущем ее расширят и на промежуточные пункты. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании Евгений Чаркин. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран не станет церемониться с соседними странами, поддерживающими США в ближневосточном конфликте. Как сообщает агентство Эфе, иранские военные выступили с предупреждением к странам Персидского залива, призвав их отказаться от любой поддержки США. Напомню также, что на днях глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегерану не нужен временный режим прекращения огня с Вашингтоном.
2: Россия.
1: Заявки на участие в дистанционном голосовании на сентябрьских выборах в Думу подали уже свыше 1 500 000 россиян. Еще более 375 000 заявлений поданы на площадке «Мобильный избиратель», которая позволяет проголосовать на любом избирательном участке. Сбор заявок продолжается. Об этом заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Выборы пройдут 18-20 сентября. Минцифры уточнит порядок подтверждения личности студентов при проведении дистанционных экзаменов. Разработанное для этого постановление ведомства должно создать дополнительные механизмы подтверждения личности обучающихся с использованием цифровых сервисов. В том числе будут использоваться сведения электронного студенческого билета и электронной зачетной книжки, а также государственные информационные системы. Об этом пишет «Парламентская газета». Меньше всего шансов заболеть болезнью Альцгеймера у таксистов и водителей скорой помощи. К такому выводу пришли исследователи, изучив случаи Альцгеймера у представителей разных профессий. Результаты исследования опубликованы в научном журнале по медицине BMG. Те, кто часто за рулем, постоянно заняты пространственной навигацией, а это

0: нагружает гиппокамп, область мозга, которая первой страдает при названной болезни.
1: Транспорт.
0: РЖД поставили цель внедрить посадку по биометрии на всех ключевых рейсах федеральной пассажирской компании в течение 3 лет. И если сейчас данная технология работает только на начальных станциях, то в будущем ее расширят и на промежуточные пункты. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании Евгений Чаркин. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты.ру», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек «Крок энд Дилли» 6 штук за 19 рублей.
15: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
16: В «Ленте».
17: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте «Альфа-банка». Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, «Альфа-выгодно».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
18: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе.

0: полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Дорожное радио.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: На пополнение кошельков с цифровыми рублями установят лимит. По словам директора Департамента национальной платежной системы Центробанка Аллы Бакиной, лимит на переводы со своего безналичного счета в одном банке на цифровой счет составит 300 тысяч рублей в месяц. Использовать уже находящиеся на цифровом

0: кошельке средства россияне смогут без ограничений.
1: Россия.
0: Все больше абитуриентов интересуется естественно-научными, математическими и инженерными направлениями. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Предварительные данные показывают, что средний балл ЕГЭ, зачисленных на бюджетные места на очную форму на такие направления, вырос на 3,5 балла по сравнению с прошлым годом. ЕГЭ по естественно-научным направлениям в этом году выбрали более 35% выпускников. Возобновились поставки на российский рынок дыни из Грузии. Из данных Национальной службы статистики Грузии следует, что в июле в Россию отправили 7,4 тонны грузинских дынь. Отмечается, что до этого на протяжении почти 10 лет фиксировались лишь единичные случаи ввоза этого продукта из Грузии в Россию. Об этом пишет ТАСС. Прошел ровно месяц со дня старта продаж в России новых автомобилей бренда «Волга». За это время россияне приобрели более 570 таких машин. Доступны три модели. Лидером стал флагманский кроссовер К50. Реализовано почти 260 автомобилей. Второе место занял среднеразмерный кроссовер К40. На третьем расположился седан С50.
1: Транспорт.
0: Российский автомобильный бренд «Джеланд» презентовал прототип нового флагманского кроссовера J8. По факту это локализованная в России версия китайской модели JQ J8. У новинки двухлитровый турбомотор мощностью 249 лошадиных сил с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Кроссовер оборудован системой полного привода и адаптивной подсветкой с электронным управлением жесткостью амортизаторов. Дорожный просвет составляет 210 миллиметров.
1: Новости на Дорожном радио.

0: главное, лучшее, новое. Александр Добронравов.
1: Я люблю свою жену, нежность вечную мою.
0: Главное.
1: Купаительный, прости, вечера.
0: Новое. Александр Добронравов. Чего хотят мужчины?

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: На пополнение кошельков с цифровыми рублями установят лимит. По словам директора Департамента национальной платежной системы Центробанка Аллы Бакиной, лимит на переводы со своего безналичного счета в одном банке на цифровой счет составит 300 тысяч рублей в месяц. Использовать уже находящиеся на цифровом кошельке средства россияне смогут без ограничений.
0: Россия.
1: Все больше абитуриентов интересуется естественно-научными, математическими и инженерными направлениями. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Предварительные данные показывают, что средний балл ЕГЭ, зачисленных на бюджетные места на очную форму на такие направления, вырос на 3,5 балла по сравнению с прошлым годом. ЕГЭ по естественно-научным направлениям в этом году выбрали более 35% выпускников. Возобновились поставки на российский рынок дыни из Грузии. Из данных Национальной службы статистики Грузии следует, что в июле в Россию отправили 7,4 тонны грузинских дынь. Отмечается, что до этого на протяжении почти 10 лет фиксировались лишь единичные случаи ввоза этого продукта из Грузии в Россию. Об этом пишет ТАСС. Прошел ровно месяц со дня старта продаж в России новых автомобилей бренда «Волга». За это время россияне приобрели более 570 таких машин. Доступны три модели. Лидером стал флагманский кроссовер К50. Реализовано почти 260 автомобилей. Второе место занял среднеразмерный кроссовер К40. На третьем расположился седан С50.
0: Транспорт.
1: Российский автомобильный бренд «Джеланд» презентовал прототип нового флагманского кроссовера J8. По факту, это локализованная в России версия китайской модели GQ J8. У новинки двухлитровый турбомотор мощностью 249 лошадиных сил с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Кроссовер оборудован системой полного привода и адаптивной подсветкой с электронным управлением жесткостью амортизаторов. Дорожный просвет составляет 210 миллиметров.
0: Новости на Дорожном радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: Дорожное радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020. 2026.
5: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
7: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rus/0+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.
10: Я куплю тебе дом у пруда.

наши 5 номеров из 6 угадаем с тобой самому.

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Георгий. Хочу от всей души поздравить всех слушателей с яблочным спасом, праздником Преображения Господня. Август щедро делится с нами своими дарами, и этот день по праву считается границей между летом и осенью. С утра многие наверняка сходили в храм, осветили плоды нового урожая. Это время готовить шарлотки, варить прозрачное варенье с дольками, печь румяные пироги и просто радовать близких фруктами. Всем хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, мира, тепла и всего самого наилучшего. И хочу заказать песню Михаила Круга «Приходите в мой дом». Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет моему дедушке, Сахарняку Сергею Демьяновичу. С любовью, внучка Маргарита и Овсянюк Артем Вячеславович. Пожалуйста, песню «Катюша». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения моего лучшего друга Севу. Ему сегодня исполнилось 21 год. Счастья, добра, радости. Побольше видеться с тобой надо. Долгих лет тебе жизни. Хочу заказать для него песню. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет моей мамочке Олечке, а также нашим подружкам Ларочке и Ириночке, ее приятеле Санюшке. Я всех прошу включить Сергея Трофимова «Ветер в голове». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио.
1: Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
2: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
1: На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, Дорожное радио. Поставьте, пожалуйста, песню Михаила Шуфутинского «Марджаджа». Спасибо, Дорожное радио.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Ginger. Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения замечательного человека, телятьеву тетю Лену из поселка Тульково. И хочу, чтобы вы, тетя Лена, всегда были здоровы. И пусть каждый прожитый день дарит вам позитивное настроение. И ангел-хранитель всегда оберегает. И пусть для вас прозвучит музыкальная композиция «Живы, пока мы любим». Спасибо, мое любимое Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Линия свободна!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. От всей нашей семьи поздравляем с юбилеем нашего дорогого, любимого папу, мужа, тестя, зятя, самого лучшего дедушку на свете Шевцова Владимира Ивановича. Желаем долгих лет жизни, всегда оставаться таким позитивным. Поставьте, пожалуйста, песню «С днем рождения». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио! Передаю большой привет всем слушателям. Желаю всем счастья и здоровья. Поставьте, пожалуйста, для меня песню «Время не лечит» Леонтьева.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Хотим поздравить нашу любимую бабушку Аникину Надежду Романовну с днем рождения и пожелать ей крепкого здоровья, счастья и исполнения всех желаний. Твои внуки Ангелина и Захар. Поставьте, пожалуйста, песню Николая Баскова «Туманы». Спасибо большое, Дорожное радио!

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет всей своей семье, всем своим друзьям. Поставьте, пожалуйста, песню, вообще любую. Спасибо, Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у нашего дорогого сына Ефремова Даниила и его избранницы Ренаты свадьба. От всей души поздравляем счастливую и красивую пару с днем бракосочетания. Желаем много радости и душевности в вашем союзе, глубокого уважения, взаимопонимания, нежности, заботы и любви. Будьте едины во взглядах и оставайтесь надежным тылом друг для друга в любых ситуациях. Совет да любовь. Мы вас очень любим, целуем, обнимаем. Мама Оксана, папа Анатолий, братик Богдан, бабушка Нина и дедушка Витя, бабушка Рая и дедушка Толя. И все родные и близкие присоединяются к поздравлению. И пусть для них прозвучит песня «Обручальное кольцо» Жасмин. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, любимое Дорожное радио. Для всех ваших радиослушателей, кто сейчас находится в пути или далеко от дома, пусть в вашем эфире прозвучит песня любимого музыканта-шамана «Моя Россия». Спасибо большое.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
2: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
3: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты» АО «Альфа-банк».
4: Великий комбинатор на службе в полиции.
5: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
4: «Крот Баюн». Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
1: На Дорожном радио.
6: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Я передаю большой привет моему племяннику. Желаю ему всего самого наилучшего, счастья, добра, благополучия, всех благ. И поставьте, пожалуйста, хорошую песню. Спасибо большое, Дорожное радио. Всех благ вам, процветания.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу пожелать всем удачного вечера и хочу заказать песню. Спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Злые камеры», «Справедливое МВД» и «Бензиновый паралич». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Мне тут пожаловались на страшную несправедливость. Я про недоступность топлива на АЗС. Мало того, что в очередях приходят столпиться, так еще и ГАИ лютует. Нещадно выписывают протоколы на владельцев машин, стоящих перед заправкой прямо на проезжей части. Хорошо еще эвакуаторы не подгоняют. Понятно, что с бензином в конце концов разберутся. А вот со штрафом-то что делать? И вот что выяснилось. Еще месяц назад МВД заявило, что будет отменять штрафы с камер, которые водители получили в очередях на АЗС. Мол, будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости. Тут надо отметить, что автоматически никто ничего списывать не будет. В министерстве отметили, что все отменить можно только после обжалования. Это касается подобных нарушений во всем.

0: всех регионах. Ну и напоследок про само топливо. Эксперты заявили, что ситуация на российских АЗС должна нормализоваться. Период. Ну, где-то пару месяцев надо. Аналитики упомянули, что пока продолжается отпускной сезон, будет сохраняться высокий спрос на бензин и дизель. Так что, получается, полного восстановления ждать придется до середины осени. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Автодилеры испытывают нехватку смазочных материалов. Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка, фиксируются перебои с поставками и локальный дефицит. В особенности проблема затронула моторные масла. Дополнительное давление на рынок оказывают производственные и логистические факторы, в результате чего цены идут вверх.
2: Россия.
1: Около 1 200 000 абитуриентов уже подали документы в отечественные вузы в ходе приемной кампании этого года. Такие данные привели в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Там отметили, что около 95% заявлений в университеты были поданы через сервис поступления в вуз онлайн. Это на 20% выше, чем годом ранее. Завершен прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета. Продолжается прием на программы магистратуры и аспирантуры. Сервис «Авито» первым в России запретил объявления о продаже и аренде голубей для свадеб, фотосессий и праздников. В пресс-службе компании пояснили, что ввели такой запрет после жалоб на то, что большинство птиц погибают в городской среде. Об этом пишет ТАСС. Воронежскую, Белгородскую и Курскую области ожидает в конце этой недели сильная жара. По сообщению гидрометцентра, в пятницу воздух в этих регионах прогреется до 35 градусов, а пика в плюс 37 жара достигнет в субботу. Ночи здесь будут, что называется, тропические – 20-22 градуса тепла. В регионах введен режим пожарной опасности.
2: Транспорт.
1: Компания «Кама» собирает отзывы от таксопарков по тестированию электромобиля «Атом». В руководстве компании сообщили, что получают хорошие отзывы о работе российского электрокара. С точки зрения интеграции софта и других моментов, машина показывает себя очень хорошо. Электромобиль «Атом» отвечает всем потребностям владельцев таксопарков и каршеринга, отметили в компании «Кама». Об этом пишет РИА Новости. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Великий комбинатор на службе в полиции.
3: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
2: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио. Где-то далее.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажем.

зайди поговорить. Между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа.

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия и Украина обменялись военнопленными. С территории подконтрольной Киеву возвращены 103 российских военнослужащих. Украинская сторона получила столько же военнопленных. Посредником в этом процессе выступили представители Объединенных Арабских Эмиратов.
2: Мир.
1: США поменяли стратегию в отношении Ирана. Как утверждает телеканал CNN, американские власти уведомили своих политических союзников о переходе к стратегии постепенного экономического удушения Ирана вместо прежнего курса на военную операцию. Официальные лица США сообщили, что уже на этой неделе ожидается введение нового пакета санкций против Ирана. При этом сохранится блокада иранских портов. В Вашингтоне опасаются, что возможное соглашение между Ираном и Оманом по регулированию судоходства в Ормузском проливе может усилить контроль Тегерана над этим водным путем.
2: Россия.
1: Со следующего учебного года навыки работы с искусственным интеллектом войдут в перечень метапредметных результатов обучения. Ученики будут осваивать базовые понятия искусственного интеллекта и машинного обучения, а на углубленном уровне – работу с данными, принципы действия, возможности и ограничения технологий. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. С 1 сентября откроется 30 тысяч детских садов. В Минпросвещении подчеркнули, что на сегодняшний день, благодаря строительству новых детских садов и созданию дополнительных мест в частных садиках, нет массовых очередей даже в ясельные группы. С 2019 года очереди в ясли в России сократились почти что в 50 раз. Об этом пишет российская газета.
2: Транспорт.
1: В Барнауле стартовала тестовая эксплуатация нового терминала аэропорта. В новом аэровокзальном комплексе обслуживаются все внутренние рейсы. Площадь аэровокзала составляет около 10 тысяч квадратных метров, что в два раза больше, чем у действующего здания воздушной гавани. Это позволит увеличить пропускную способность аэропорта Барнаула с 200 до 600 пассажиров в час. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия и Украина обменялись военнопленными. С территории подконтрольной Киеву возвращены 103 российских военнослужащих. Украинская сторона получила столько же военнопленных. Посредником в этом процессе выступили представители Объединенных Арабских Эмиратов.
2: Мир.
1: США поменяли стратегию в отношении Ирана. Как утверждает телеканал CNN, американские власти уведомили своих политических союзников о переходе к стратегии постепенного экономического удушения Ирана вместо прежнего курса на военную операцию. Официальные лица США сообщили, что уже на этой неделе ожидается введение нового пакета санкций против Ирана. При этом сохранится блокада иранских портов. В Вашингтоне опасаются, что возможное соглашение между Ираном и Оманом по регулированию судоходства в Ормузском проливе может усилить контроль Тегерана над этим водным путем.
2: Россия.
1: Со следующего учебного года навыки работы с искусственным интеллектом войдут в перечень метапредметных результатов обучения. Ученики будут осваивать базовые понятия искусственного интеллекта и машинного обучения, а на углубленном уровне – работу с данными, принципы действия, возможности и ограничения технологий. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. С 1 сентября откроется 30 тысяч детских садов. В Минпросвещении подчеркнули, что на сегодняшний день, благодаря строительству новых детских садов и созданию дополнительных мест в частных садиках, нет массовых очередей даже в ясельные группы. С 2019 года очереди в ясли в России сократились почти что в 50 раз. Об этом пишет российская газета.
2: Транспорт.
1: В Барнауле стартовала тестовая эксплуатация нового терминала аэропорта. В новом аэровокзальном комплексе обслуживаются все внутренние рейсы. Площадь аэровокзала составляет около 10 тысяч квадратных метров, что в два раза больше, чем у действующего здания воздушной гавани. Это позволит увеличить пропускную способность аэропорта Барнаула с 200 до 600 пассажиров в час. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

Дорожное радио представляет новая песня. Мэри Рэй, моя любовь.

Ведь, может быть, в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад,

вместе летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя их западает.

плечо. Он, как я, оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал. Он, как я, оторвался

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Злые камеры», «Справедливое МВД» и «Бензиновый паралич». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Мне тут пожаловались на страшную несправедливость. Я про недоступность топлива на АЗС. Мало того, что в очередях приходит столпиться, так еще и ГАИ лютует. Нещадно выписывает протоколы на владельцев машин, стоящих перед заправкой прямо на проезжей части. Хорошо еще эвакуаторы не подгоняет. Понятно, что с бензином в конце концов разберутся. А вот со штрафом-то что делать? И вот что выяснилось. Еще месяц назад МВД заявило, что будет отменять штрафы с камер, которые водители получили в очередях на АЗС. Мол, будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости. Тут надо отметить, что автоматически никто ничего списывать не будет. В министерстве отметили, что все отменить можно только после обжалования. Это касается подобных нарушений во всех регионах. Ну и напоследок про само топливо. Эксперты заявили, что ситуация на российских АЗС должна нормализоваться. Период. Ну, где-то пару месяцев надо. Аналитики упомянули, что пока продолжается отпускной сезон, будет сохраняться высокий спрос на бензин и дизель. Так что, получается, полного восстановления ждать придется до середины осени. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран не станет церемониться с соседними странами, поддерживающими США в ближневосточном конфликте. Как сообщает агентство ЭФЕ, иранские военные выступили с предупреждением к странам Персидского залива, призвав их отказаться от любой поддержки США. Напомню также, что на днях глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегерану не нужен временный режим прекращения огня с Вашингтоном.
0: Россия.
1: Заявки на участие в дистанционном голосовании на сентябрьских выборах в Думу подали уже свыше 1 500 000 россиян. Еще более 375 000 заявлений поданы на площадке «Мобильный избиратель», которая позволяет проголосовать на любом избирательном участке. Сбор заявок продолжается. Об этом заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Выборы пройдут 18-20 сентября. Минцифры уточнит порядок подтверждения личности студентов при проведении дистанционных экзаменов. Разработанное для этого постановление ведомства должно создать дополнительные механизмы подтверждения личности обучающихся с использованием цифровых сервисов. В том числе будут использоваться сведения электронного студенческого билета и электронной зачетной книжки, а также государственные информационные системы. Об этом пишет «Парламентская газета». Меньше всего шансов заболеть болезнью Альцгеймера у таксистов и водителей скорой помощи. К такому выводу пришли исследователи, изучив случаи Альцгеймера у представителей разных профессий. Результаты исследования опубликованы в научном журнале по медицине BMG. Те, кто часто за рулем, постоянно заняты пространственной навигацией, а это нагружает гиппокамп – область мозга, которая первой страдает при названной болезни. РЖД поставили цель внедрить посадку по биометрии на всех ключевых рейсах федеральной пассажирской компании в течение 3 лет. И если сейчас данная технология работает только на начальных станциях, то в будущем ее расширят и на промежуточные пункты. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании Евгений Чаркин. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.